напиток просто пред гитару. Заспевай все свои песни. Расскажи чему лишай про тебе. На песни вне. Я тебе так просто пред гитару. Заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, само не знаю.